Джек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

soul.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
3: Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Русские женщины.
3: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
3: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
4: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр ФМ.
5: Танцевальное радио
0: Центр ФМ. Новый трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле и Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурсов погоды.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское. «Нафтан».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. А цены на услуги в таких сервисах должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове, рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Будущие защитники Отечества. Самый ответственный этап у абитуриентов. Военная академия Беларуси принимает документы желающих пройти обучение и стать на оборону страны. В этом году есть нововведение для девушек. Для них выделили более 30 мест. Возобновили и набор на одну из самых сложных, но востребованных специальностей. Теперь курсантки смогут управлять воздушными судами государственной авиации. Быстрее и доступнее. В помощь службе 115 БЕЛ искусственный интеллект. Теперь обрабатывать заявки будут не только операторы контакт-центра, но и роботизированный помощник. Такой подход позволит распознавать запросы и обращения, распределять их по категориям и направлять исполнителю заявки в автоматическом режиме. Это поможет снизить нагрузку на сотрудников и загруженность линии, ускорит обработку обращений. Внедрить разработку планируют в конце 2027 года. Национальные особенности и культурная идентичность. Конкурс на создание туристического символа

Беларуси стартовал в Минске. Лучший логотип, слоган и концепция. Поучаствовать в создании узнаваемого образа страны может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию, что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой видит Беларусь мир. Теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Во вторник в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Новый трек.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. You Love Is

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Маранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне в ходе рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова принимать на работу граждан Узбекистана и других стран, но процесс должен быть выборочным и контролируемым. Каждый руководитель сам определяет, сколько и каких специалистов ему нужно, и несет за них ответственность. Белорусам предлагают обсудить проект изменений в законодательство о защите персональных данных. Они направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке ПД, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий. Также проект предусматривает исключение из специальных персональных данных ПД, касающихся членства в профсоюзах. Готовимся к единому дню информирования онлайн. Инфострим пройдет завтра в городской ратуше. Поговорят об обеспечении безопасности жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. Экспертами выступят представители МВД, Университета гражданской защиты МЧС, УГАИ ГУВД, Мингруспалкома и Белгосстраха. На связи со студией 9 районов Минска. Минобразование утвердило график школьных каникул на 26-27 учебный год. Осенние каникулы пройдут с 1 по 8 ноября, а зимние с 25 декабря по 10 января. Весенние начнутся 21 марта и закончатся 28 марта. Самые длинные каникулы – 92 дня. Летние они пройдут с 1 июня по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. Теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело, Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу. Этим летом подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Хорошего.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Вечерники эфира на центре. Алфа-Докс, Wake Up Dead, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
5: Новый трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам рисунка.

собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Oh, could you love me?

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира на

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. А цены на услуги в таких сервисах должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Об этом накануне заявил президент. Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шкове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Для обеспечения комфортных условий труда горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Обратиться за помощью можно ежедневно, в том числе и анонимно. Под контролем специалистов оплата и организация безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация оборудования в мехмастерских, на зерноочистительно-сушильных комплексах и еще ряд вопросов. Хотя внимание им уделяется постоянно, во время уборочной особое. Дела сердечные. Операцию, которую до сих пор не делали в Белоруссии, провели в Минске. Врачам удалось заместить протезом сразу всю аорту. Такие хирургические вмешательства для нашей медицины дебютные. Опытом и методикой делились коллеги из Москвы. Операция сложная, длилась 10 часов. Для защиты головного и спинного мозга использовали технологию полного охлаждения организма. Сейчас состояние пациентки стабильно. Необходимости в последующих вмешательствах нет. На получение государственного знака качества в этом году претендует порядка 260 товаров. Конкурс проводится в третий раз. Решение президента дало мощный импульс повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Престиж высокой госнаграды подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные товары. Их почти половина. Еще треть – продукция производственно-технического назначения. Каждый претендент проходит строгую проверку по 5 критериям знака качества. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Команда «Масспортавто» отправилась на гонку «Баха. Холмы России». Это будет второй этап чемпионата страны. Состоится он с 17 по 21 июля в Ульяновской и Самарской областях. Экипажи преодолеют примерно 820 километров спецучастков. «Масспортавто» будет представлено тремя грузовиками. На старт выйдут экипажи Сергея Визовича, а также Виталия и Павла Мурылевых. Предстоящий этап станет ключевым в чемпионате России и существенно повлияет на позиции в общем зачете. Напомню, на первом этапе ралли-рейда «Золото Кагана» грузовик под управлением Сергея Визовича занял в общем зачете третье место. Сборным Франции и Испании сегодня только предстоит сыграть в полуфинале чемпионата мира, а матч уже оказался в центре громкого скандала. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой с иронией высказался о сопернике. По мнению политика, французская команда обладает одним из сильнейших составов на турнире. При этом он в шутливой форме отметил, что главным недостатком этой сборной является отсутствие в ней французов, намекая на африканское происхождение ряда игроков. Это высказывание вызвало волну критики со стороны политиков обеих стран. И это не первый российский скандал с французской командой. Ранее парагвайский сенатор Селест Амарильи оскорбила лидера сборной Килиана Мбаппе. Сегодня матч Франция-Испания начнется в 22:00. Бразильский клуб «Амазонас» из серии «С» попрощался с защитником Лео Коэльо, опубликовав видеоподборку ошибок футболиста, оборачивавшихся голами. Ранее команда не выплачивала игроку зарплату в течение 5 месяцев, и Коэльо подал в суд, который в итоге выиграл и получил компенсацию более $1,5 миллиона. Через 2 дня контракт с ним был расторгнут. Обиженное руководство «Амазонаса» решило насолить своему бывшему футболисту. Однако болельщики такого отношения к игроку не поддержали. Почти все комментарии под публикации были в поддержку Лео Коэльо. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.ба».

0: FM. Реклама.
1: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент сегодня с рабочей поездкой в Оршанском районе Витебской области. В центре внимания главы государства животноводства. Об особенностях его ведения говорят на базе молочно-товарного комплекса «Устинский». Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из зданий, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологии и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно. Знаменитый лес Фонтебло, который находится под особой охраной, горит во Франции. Крупный пожар всего в 60 километрах от Парижа. Огонь уже полыхает почти на 1500 гектаров. Спасатели пытаются сдержать пламя, но по самым скромным подсчетам тушение займет несколько недель. Сейчас главное не дать огню распространиться. Предположительно, это был поджог. Задержаны двое по подозрению в поджогах именно в этом районе. А всего за последние дни во Франции арестованы 59 человек, причастных к умышленным возгоранием лесов. Последствия природной стихии устраняли в Беларуси. От сильного ветра и ливня в основном пострадали Витебская и Гомельская области. Только в Витебске более 30 обращений о необходимости оказания помощи в уборке упавших и аварийных деревьев. По предварительным данным, в областном центре повреждены 4 автомобиля. Помощь МЧС потребовалась и в Городокском районе. В Гомеле спасатели оказывали помощь в откачке воды, подтопило подворье и жилые дома. Уровень воды выше пола. Мониторинг обстановки продолжается. В Беларуси видят стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням, защищенным предками принципам справедливости и равенства, отметил Александр Лукашенко в поздравлении народу Франции с национальным праздником Французской Республики. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле и Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Поезд недели будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський.

Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

Подключайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Since 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Так стоит ли овчинка выделки? Президент поручил разработать программу разведения белорусского красного скота. Речь о высокопродуктивном животноводстве шла в Оршанском районе на базе молочно-товарного комплекса «Устинский». Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из зданий, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологий и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно с высоким содержанием белка и жира. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. Пришло время определиться с будущим проекта. Будущие защитники Отечества. Самый ответственный этап у абитуриентов. Военная академия Беларуси принимает документы желающих пройти обучение и стать на оборону страны. В этом году есть нововведение для девушек. Для них выделили более 30 мест. Возобновили и набор на одну из самых сложных, но востребованных специальностей. Теперь курсантки смогут управлять воздушными судами государственной авиации. Быстрее и доступнее в помощь службе 115 Бел искусственный интеллект. Теперь обрабатывать заявки будут не только операторы контакт-центра, но и роботизированный помощник. Такой подход позволит распознавать запросы и обращения, распределять их по категориям и направлять исполнителю заявки в автоматическом режиме. Это поможет снизить нагрузку на сотрудников и загруженность линии, ускорит обработку обращений. Внедрить разработку планируют в конце 2027 года. Национальные особенности и культурная идентичность. Конкурс на создание туристического символа Беларуси стартовал в Минске. Лучший логотип, слоган и концепция. Поучаствовать в создании узнаваемого образа страны может каждый. Символ должен выгодно и заметно выделять Беларусь на международной арене, содействовать продвижению туризма и говорить о высоком качестве. Задача не только создать визуал, но и сформулировать философию. Что о себе Беларусь хочет сказать миру и какой видит Беларусь мир. А теперь новости наших деловых партнеров. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневного прослушивания. Фанаты заметили, что альбомная версия отличается от той, что Гаррикс играет на концертах, поэтому не исключено появление отдельной фестивальной версии.

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Поезд недели будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на

0: ФМ, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

Молочно-товарного комплекса «Устинский». Там содержатся коровы особой красной датской породы. Проект с научным сопровождением под кураторством Академии наук. Комплекс возвели в конце 2020-го и завезли больше 1000 буренок из Дании, требующих от специалистов особого подхода. При соблюдении технологии и должном уходе эти коровы способны давать до 50 литров молока ежедневно с высоким содержанием белка и жира. Все эти годы ведется работа по выведению отечественной красной породы. Пришло время определиться с будущим проектом. Белорусам предлагают обсудить проект изменений в законодательство о защите персональных данных. Они направлены на снижение административной нагрузки на организации при обработке ПД, повышение защиты персональных данных граждан при их обработке с использованием современных технологий. Также проект предусматривает исключение из специальных персональных данных ПД, касающихся членства в профсоюзах. Готовимся к единому дню информирования онлайн. Инфострим пройдет завтра в городской ратуше. Поговорят об обеспечении безопасности жизнедеятельности. От кибератак до правил на дорогах. Экспертами выступят представители МВД, Университета гражданской защиты МЧС, УГАИ, ГУВД Мингосполкома и Белгостраха. На связи со студией 9 районов Минска. Минобразование утвердило график школьных каникул на 26-27 учебный год. Осенние каникулы пройдут с 1 по 8 ноября, зимние с 25 декабря по 10 января. Весенние начнутся 21 марта и закончатся 28 марта. Самые длительные каникулы 92 дня, летние. Они пройдут с 1 июня по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: сайте Радио Онлайн, а Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцы.

0: вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Диджей Дима.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.
2: Дед Бородец, а вышел в белый свет. И четверг, и тихий час завидал на вас.

Алиса, включи Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

0: вдохновения. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси обновили порядок поступления в лицеи. Для поступающих на профиль, предусматривающий изучение предмета истории Беларуси в контексте всемирной истории, на повышенном уровне вводится вступительный экзамен по истории Беларуси. Абитуриенты, которые участвовали в конкурсе в лицее БГУ, но не прошли, смогут в том же году подать документы в другие лицеи без повторной сдачи экзаменов. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на учебу. Ждать 18-летия ребенка не нужно. Деньги разрешено направить на среднее специальное или высшее образование – очное, заочное или дистанционное. Оплатить можно обучение не только ребенка, но и родителей, супруга или других детей – первое, второе и последующее образование. Но учебное заведение должно

года в Минске планируется полностью обновить программное обеспечение контакт-центра 115. Сейчас готовится соответствующее техзадание. За первое полугодие этого года в контакт-центр 115 поступило более 850 тысяч заявок. Еще около 600 обращений приходит в электронном виде через портал «Моя Республика 115 Бел». Основными темами звонков в этом году были уборка дворовых территорий и подъездов, вопросы с температурой горячей воды. С учетом нынешней зимы было много звонков и по уборке снега. Ну и в завершение вечером 29 июля над Беларусью можно будет увидеть оленью луну. Так называют июльское полнолуние. Наблюдать ее можно без телескопа. Достаточно ясного неба и открытого вида на восточный или юго-восточный горизонт. Название связано с периодом, когда у самцов-оленей активно растут новые рога. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Завтра во всех городах вещания центр ФМ без осадков, переменная облачность. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 28 до 30 тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В столице завтра от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
1: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Хроники эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
2: Центр FM.
3: Новый трек.
4: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси. Об этом он говорил во время рабочей поездки в Оршанский район. Президент посетил МТК «Устинский» предприятие «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук. Глава государства заявил, что проект движется медленно. За 5 лет появилось лишь 2000 голов, поэтому поручено независимым специалистам объективно оценить ситуацию. Они должны определить эффективность функционирования животноводческого комплекса. Более 155 тысяч депозитов открыто по программе «Семейный капитал». Из общего числа счетов открыто около 83 тысяч депозитов в иностранной валюте, чуть более 72 тысяч счетов в белорусских рублях. «Семейный капитал», напомню, назначают многодетным семьям после рождения или усыновления третьего либо последующего ребенка. С этого года сумма капитала составляет 35 505 рублей. Более 20 тысяч абитуриентов подали документы в вузы за первые 2 дня приема. Уже 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи на уровень среднего специального образования. В этом году в планах зачислить примерно 39 тысяч человек. Основные направления – это инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские специальности аграрного профиля. В МЧС рассказали, что с начала лета в лесах заблудились 68 человек, из них 9 – дети. Большинство заблудившихся удалось найти. С сезоном возрастает число потерявшихся людей в природных экосистемах, при этом теряются люди во всех регионах. К примеру, сейчас одновременно идут поиски в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Спасатели не рекомендуют.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек «Unique Moment». Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек «Unique Moment» на лейбле Camel Fat «When the Stars Align». Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хауса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжает свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Новый трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: завтра во всех городах вещания центров без осадков, переменная облачность. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 28 до 30 тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В столице завтра от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность, осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
3: Everything fine, I still feel weird.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

push me, and then just touch me, till I can get my

0: Стив Аоки в эфире, и прекраснейший хит, совместный хит с Гэбри Понт. Здесь 16:30 на часах, и тебе, как всегда, громаднейшие приветы и хорошего настроения, пожелания. Это главное. А еще победы в делах твоих на работе и, конечно, не только. Далее двигаемся вместе с новостями. 2 минуты наиболее важной инфы, а после этого здесь Duet Above and Beyond, их Feel the Vibe. Vintage Culture, звездный диджей из Бразилии, дарит свой Lost. И прекрасный хит Asa, Jamel Sori и Love Speak. Это мы ждем в ближайшем обозримом совсем скоро, сразу после выпуска новостей. Встречай!
1: Новости.
2: Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. Сегодня он посетил Оршанский район. В центре внимания была тема животноводства. Глава государства побывал на МТК «Устинские предприятия Устья», которое принадлежит Национальной академии наук. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Это молочно-товарный комплекс ввели в строй в конце 2020-го. Сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской и черно-пестрой породам. Около 5500 целевиков зачислили в вузы Беларуси в ходе приемной кампании. Документы на целевую форму подавали в 1,5 раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров. Пока не занято около 700 целевых мест. На них могут претендовать и поступающие по общему конкурсу. В Следственном комитете рассказали, сколько квартир мошенники выманили у белорусов. Как правило, такие операции проводятся очень быстро. Заблокировать сделки на стадии оформления документов удалось только при продаже 10 объектов недвижимости. В Следственном комитете говорят, что преступники все чаще используют технологии дипфейк и искусственный интеллект, что позволяет им имитировать видеозвонки якобы от официальных должностных лиц. Доля киберпреступлений растет. Если в прошлом году она составляла около 30%, то за первое полугодие этого года показатель достиг уже 35%. Белорусские кардиохирурги впервые заменили пациенту всю аорту.

С начала года эту страну посетили более 14 тысяч наших граждан, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Узбекистан привлекает туристов богатым культурным наследием, древними городами, архитектурой, экотуризмом и кухней. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Vintage Culture со своей музыкальной красотой Last называется она, и 16:49 на часах. Что это означает? Правильно! 10 минут и будем встречать вечер музыки и хорошего настроения, вечер вторника и двигаться дальше навстречу завершению рабочего дня, что тоже отлично. Feel the Vibe от Above and Beyond мы встречаем далее в завершении часа. What Feel от Melson и Кэшмир появится здесь скоро.
1: Реклама. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Центр FM.

0: Party All The Time. Ну, прям золотые слова шаром. Здесь Адам Бейер и Green Velvet. Это все в эфире только что для тебя в рамках нашего Party All The Time. Суперхита, который мы любим и который активно поддерживаем. Что, несомненно, здорово. Сейчас в погоде. Сразу после вечер музыки открываем вместе с мисс Моникой. Здесь Милки. Здесь же D.O.D. и Арманд Ван Хелден. Его We Sound Love. Прекраснейший хит, который тоже дождемся и вместе послушаем.
1: Погода на Центр FM.
0: 28 и малооблачно. Завтра в Бресте небольшой дождь обещают в Гродной. 26 тепла. В Витебске 25. Облачная с прояснениями погода. Пасмурно. Завтра в Гомеле 27 со знаком плюс. В Могилеве завтра 26 градусов и облачная с прояснениями погода. И точно такая же погода ожидает нас завтра в столице. 26 и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Comes and Girls. Он называется так, 17 часов 9 минут. Я приветствую всех и каждого, кто слушает Центр ФМ в эти минуты и делает это совершенно всегда, абсолютно мудро и правильно поступает, стало быть, потому что всегда находится в прекрасном настроении благодаря топовой музыке. Not a Place от Timmy Trumpet. Именно с ним мы двигаемся дальше уже этим вечером, во вторник. Легендарный фристайлер появится в версии Last Frequencies. Ну и, конечно, будем с тобой слушать Армандо Ван Хелдена. This Ain't Love. Прекрасная музыка. Вся она впереди и вся она только для тебя.
1: Реклама. Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
6: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

0: Man Dimension — это тот самый легендарный Тига у нас в эфире в компании с Адам Салюк, и именно они создали обновление этого прекрасного хита. Половина шестого в стране, как всегда, я приветствую тебя на Центр FM, говорю большое-большое спасибо, что выбираешь именно компанию топовой музыки, а танцевальной музыки здесь настоящие хиты, такие как Get Right от Джей Ло, конечно, версии Джоэл Кори, Easy My Mind от Крис Лейк тоже с нами. Наконец, команда Basement Jacks и Стив Анджело сыгрались и подарили Where's Your Head в обновлении. И еще один прекрасный хит из прошлого. В свежем звучании для нас с тобой. Слушаем все это через 2 минуты.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси. Об этом он говорил во время рабочей поездки в Оршанский район. Президент посетил МТК «Устинские» предприятия «Устья», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси. Глава государства заявил, что проект движется медленно. За 5 лет появилось лишь 2000 голов, поэтому поручено независимым специалистам объективно оценить ситуацию. Специалисты должны определить эффективность функционирования животноводческого комплекса. Министерство иностранных дел подтвердило гибель гражданина Беларуси в швейцарских Альпах. Несчастный случай произошел 12 июля на горе Маттерхорн на высоте около 4030 метров. Погибли 2 альпиниста, в том числе белорус. В это время они спускались вниз. По словам очевидцев, альпинисты погибли в результате камнепада. Спасательная операция длилась несколько часов. Был задействован вертолет, однако спасатели смогли лишь подтвердить смерть 2 человек. Прокуратура начала расследование для установления причин несчастного случая. Белавия меняет время и продолжительность рейсов в связи с ограничением транзитных полетов в Москве. Это касается не только рейсов в Москву, но и маршрутов через Московский район. Фактическое время вылета может быть и раньше. В компании призвали пассажиров следить за информацией на сайте Белавия. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на учебу. Ждать 18-летия ребенка не нужно. Деньги разрешено направить на среднее, специальное или высшее образование, очное, заочное или дистанционное. Оплатить можно обучение не только ребенка, но и родителей, супруга или других детей. Однако при этом уточняется, что учебное заведение должно быть государственным, либо относиться к потребкооперации или Федерации профсоюзов Беларуси.

Первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, в Иране зафиксировали плюс 52 градуса. Это самая высокая температура в мире с начала текущего года. Рекордный показатель зарегистрировали накануне в городе Дехларан. Днем ранее там было плюс 51,5. К слову, для Ирана это не абсолютный рекорд. В 2017 году в Ахвазе фиксировали около плюс 54. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Команда «Маспортавто» отправилась на гонку «Баха. Холмы России». Это будет второй этап чемпионата страны. Состоится он с 17 по 21 июля в Ульяновской и Самарской областях. Экипажи преодолеют примерно 820 километров спецучастков. «Маспортавто» будет представлено тремя грузовиками. На старт выйдут экипажи Сергея Визовича, а также Виталия и Павла Мурылевых. Предстоящий этап станет ключевым в чемпионате России и существенно повлияет на позиции в общем зачете. Напомню, на первом этапе ралли-рейде «Золото Кагана» грузовик под управлением Сергея Визовича занял в общем зачете третье место. Сборным Франции и Испании сегодня только предстоит сыграть в полуфинале чемпионата мира, а матч уже оказался в центре громкого скандала. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой с иронией высказался о сопернике. По мнению политика, французская команда обладает одним из сильнейших составов на турнире. При этом он в шутливой форме отметил, что главным недостатком этой сборной является отсутствие в ней французов, намекая на африканское происхождение ряда игроков. Это высказывание вызвало волну критики со стороны политиков обеих стран. И это не первый российский скандал с французской командой. Ранее парагвайский сенатор Селеста Амарилья оскорбила лидера сборной Килиана Мбаппе. Сегодня матч Франция-Испания начнется в 22:00. Бразильский клуб «Амазонас» из серии «С» попрощался с защитником Лео Коэльо, опубликовав видеоподборку ошибок футболиста, оборачивавшихся голами. Ранее команда не выплачивала игроку зарплату в течение 5 месяцев, и Коэльо подал в суд, который в итоге выиграл и получил компенсацию более $1,5 миллиона. Через 2 дня контракт с ним был расторгнут. Обиженное руководство «Амазонаса» решило насолить своему бывшему футболисту. Однако болельщики такого отношения к игроку не поддержали. Почти все комментарии под публикацией были в поддержку Лео Коэльо. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: Суперзвезда J-Lo у нас в эфире, мы ее любим, мы с радостью ее слушаем, и, конечно же, мы всегда восхищаемся ее вокалом. Ну не правда ли? Очередное обновление ее легендарного Get Right от Джоэл Кори здесь у нас без 10.6 в продолжении этого прекрасного вечера. Вечера вторника, тебе желаю хорошего настроения, много отличной музыки, готовлю, не только желаю. Панк от Перри Корсон мы слушаем здесь, Джон Саммит со своим Чика впереди, ну и, конечно, много-много другой классной.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Белорусский трек.

0: Это Ферри Корстен. Ну как же не узнать-то его, а в частности его панк. Именно этим хитом завершается еще один час. Именно этим хитом продолжается этот волшебный, прекрасный, музыкальный, солнечный вечер на Центр ФМ. Добро пожаловать! Вечер лучшей музыки. И после прогноза погоды в этом можно будет снова убеждаться бесконечно много и долго. Don't wanna go home от Медуз с нами на старт часа. Тут Замо, здесь Бегги Гу с хитом Dance. А еще Армин Ван Бюрен и Last in Time от него скоро.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Малооблачная погода и 28 со знаком плюс завтра в Бресте. В Гродно 26 тепла, небольшой дождь. В Витебске до 25 со знаком плюс и облачная с прояснениями погода. Пасмурно завтра в Гомеле и 27 тепла. В Могилеве 26 градусов и облачная с прояснениями погода. И точно такая же она ждет нас завтра в Минске. В столице 26 градусов и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Вот такой вот он красивый и такое же название носит Beautiful. Зовется он именно так. Я же не примену напомнить, что на Центр FM всегда можно узнать название понравившейся песни, а в частности на нашем официальном сайте Центр FM Buy в разделе «Что играло». Там все просто. В момент звучания понравившейся песни запоминай время и дату, когда ты слышишь его или ее в эфире, ну а затем уже заглядывай к нам в гости на Центр FM Buy в раздел «Что играло». Эти данные вводи, в ответ получай точное и полное название красоты Beautiful. Да, 18.09 на часах. Доброго вечера, Беларусь, большой привет, мир, и готовлю для нас с тобой сразу два супергероя для прослушивания. Это Тиесто и Армин Ван Бюрен. От Тиесто впереди у нас появится Don't Lose Your Heart. И, наконец, Last in Time от Армина Ван Бюрена. Две сияющие суперзвезды диджеинга. Они, и не только они, конечно, только на Центр FM в продолжении вечера. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
9: Русский трек.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Ну, если ты восхищаешься, удивляешься и думаешь, кто же написал эту музыкальную красоту под названием Don't Lose Your Head, то твое удивление абсолютно объяснимо. Это Тиесто. Кто же еще может создать такую красоту? Конечно же, он. Голосуй и поддерживай. Don't Lose My Head. С недавних пор, кстати, участник нашей звездной радио двадцатки лучших любимых центров FM Top 20. Так что повышать позиции и Тиесто в целом, и Don't Lose My Head в частности. А почему бы и нет? Правильно. Это абсолютно правильный поступок. Так что заглядывай и поддерживай лайком. Лайкай музыку. И двигайся дальше вместе с нами. После новостей Робби Уильямс и Люк Гаус. Команда нидерландских диджеев Sick Individuals. Их Love Feels Like You. И наконец дуэт артистов Майк Постнер, Дэвид Гетта. I Went Back to Ibiza. О, да. Прекрасный хит из прошлого в обновлении Дэвида Гетта. Он звучит просто волшебно. 2 минуты, и все это для тебя в эфире.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Варшанский район раскритиковал медленные темпы снижения падежа крупного рогатого скота, пишет Белта. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в сельском хозяйстве в целом, а также непосредственно в животноводстве. Есть тенденция к снижению уровня падежа, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом аграрии идут со значительным опережением. Продолжается уборка озимого ячменя. По стране убрано уже 46% площадей, а в Витебской области с учетом климатических условий только приступают. В белорусских санаториях уравняли цены для граждан Беларуси и России. Спрос на отдых в белорусских здравницах растет с каждым годом. Этим летом большинство популярных санаториев занято под 100%. При этом около 60% постояльцев в санаториях – это граждане России. Санаторно-курортный туризм Беларуси – один из самых востребованных. Более 20 тысяч абитуриентов подали документы в вузы за первые 2 дня приема. Уже 18 июля начнется прием документов у поступающих в колледжи. На уровень среднего специального образования в этом году в планах зачислить примерно 39 тысяч человек. Основные направления – это инженерно-технические специальности, педагогические, медицинские специальности аграрного профиля. Еще 8 государств ЕС вслед за Эстонией направили официальный ультиматум в Еврокомиссию, требуя полностью лишить Международный олимпийский комитет европейского финансирования. К этой инициативе примкнули Нидерланды, Польша, Румыния, страны Балтии и Скандинавии. Поводом стало решение МОК допустить белорусских и российских спортсменов к соревнованиям. Эти страны требуют вычеркнуть из программ грантов ЕС не только МОК, но и любые другие спортивные федерации, готовые вернуть конкуренцию на арены. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Ну и в завершении 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» стартовал в Витебске. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная программа от выступлений юных талантов до масштабных рок-концертов и театральных премьер. Насладиться атмосферой фестиваля можно будет по 20 июля. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Feels Like You. Second Видел здесь, без 10.7 в стране, а Центр FM с тобой. Вот что самое важное. Это хорошее настроение, которое она создает благодаря музыке. Спасибо, что слушаешь, спасибо, что выбираешь ее, лайкаешь на сайте centrfm.by, а голосуй за лучших из лучших и слушай впереди. Элима здесь, обязательно появится Кейзи и обещанный Люв Гаус и Робби Уильямс, а также Софилис Бэкстер и Мортал от них через полминуты.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Это Space, он называется и так, именно Heroin Pew у нас в эфире, 7 вечера в стране и Центр FM с лучшей музыкой для тебя. Скоро много всего интересного здесь, из мира музыки, а именно Save My Love от Кайго и Калиты Гриффин. Обязательно будем слушать с тобой Роберт Кристин, Элис Шакер, Канкс и Boys Noise, Disco Line с хитом Push It и много другой классной в продолжении вечера. Добро пожаловать в мир танцевальных, танцуй вместе с нами, не только слушай, это весело.
1: Погода на Центр FM.
0: 28 и малооблачно. Завтра в Бресте, в Гродно 26, тепла, небольшой дождь. Облачная с прояснением погода в Витебске и 25 градусов. А вот в Гомеле будет пасмурно, но 27 тепла. В Могилеве завтра 26 со знаком плюс и облачно с прояснениями. И точно так же завтра в столице. В Минске 26 градусов и облачная с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: спокойно, голова произвольно начинает качаться в такт, а через несколько секунд ты уж подпеваешь в унисон любимому артисту, даже если не знаешь всех слов. Это я все к чему рассказываю, а именно такие хиты очень скоро прозвучат на фестивале Prime Era. 19 сентября на сцене стадион «Динамо» выступят артисты, чьи песни уж давно стали, ну иначе как мировой классикой. Моранди, Мистер Президент, To Unlimited, Беллини, Down Low, La Bouche и многие другие суперартисты. Ну, а Центр ФМ продолжает дарить пригласительные на две персоны. Я напомню, что старт был положен еще вчера, и наш марафон продолжается. Наша большая игра. Я напомню, чтобы выиграть пригласительный на две персоны на фестиваль, достаточно правильно ответить на мой простой вопрос и отправить свой вариант, правильный вариант, в виде обычного смс-сообщения на короткий номер 9107. Итак, вот прямо сейчас, пожалуйста, внимание. Вот мой вопрос. Наверняка многие из нас хотя бы раз слышали легендарную «Самба де Жанейро». Эта песня давно уже стала настоящим гимном лета, карнавалов и отличного настроения. Но вот вопрос. В какой стране появился музыкальный проект «Беллини», автор этого хита? Это очень любопытно. Есть у меня варианты ответов. Это вариант А – Германия, вариант Б – Бразилия и вариант В – Испания. Итак, еще раз. В какой стране появился музыкальный проект «Беллини»? Германия, вариант А, Бразилия, вариант Б и Испания, вариант В. Прямо сейчас отправляй свой правильный, несомненно, вариант А, Б или В в виде смс-сообщений на короткий номер 9107. У нас сегодня 14 июля, значит, победителем у нас станет автор 14 смс-ки с правильным ответом, соответственно. Через 10 минут узнаем правильный ответ, назовем счастливчика, так что действуй, пожалуйста, ну и помни, на кону приглас на две персоны на суперфестиваль Prime Era. Тебе удачи.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Белорусский трек.

Итак, еще раз огромный вечерний привет летит тебе от Центра ФМ. Сейчас возвращаемся к нашей большущей игре. Я напомню, мы разыгрываем пригласительный на две персоны на фестиваль Prime Era, который пройдет 19 сентября на сцене стадион «Динамо». И соберет только лучших из лучших из мира евроденса и диско. Буквально 10 минут назад я предложил тебе ответить на мой простой вопрос. В какой стране был основан музыкальный проект «Беллини», ставший на весь мир супер популярным благодаря хиту «Самба де Жанейро». Среди предложенных мной вариантов были вариант А – Германия, вариант Б – Бразилия и вариант В – Испания. Правильный ответ! Давай начинать с него. Правильный ответ – вариант А. Это вариант Германия. Хотя песня «Самба де Жанейро» ассоциируется у нас с Бразилией, сам проект «Беллини» был основан именно в Германии еще в 1997 году. Ну а пригласительный сегодня получает у нас владелец мобильного телефона, номер которого завершается, заканчивается на 40-38. Мои поздравления. Да, я с огромным удовольствием тебя поздравляю, нашего счастливчика. Ну и, конечно, я напоминаю, если же сегодня победа досталась не тебе, обязательно возвращайся завтра. Будет новый вопрос и еще один шанс отправиться 19 сентября на фестиваль Prime Era вместе с Центром FM совершенно бесплатно.

0: Hey Buddy, называется он именно так. Двигай им. Не забывай, что ты слушаешь Центр FM, а максимум танцев именно здесь. Так что не просто слушай любимую музыку, а еще и танцуй. Двигайся вместе с нами, в частности с Ивс Ви и с другими топовыми артистами сразу после новостей. Уже через 2 минуты здесь еще один гениальный диджей Аксвелл. Whatever dance you know, называется он. Робин Шульц тоже с нами. Наконец, Дэвид Гетта, Together. Вместе послушаем эту красивую музыку, правда ведь? Ближайшие полчаса будут очень яркими и музыкальными.
1: Новости.
2: Уже в этот четверг состоится торжественная церемония открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Она начнется в 19:30 в летнем амфитеатре. Согласно афише, зрителей ждет почти 4-часовая концертная программа. Традиционно участие в открытии фестиваля примет Александр Лукашенко. Во время церемонии глава государства вручит специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию», а также поздравит победителя детского музыкального конкурса «Витебск». С начала сентября в Беларуси начнут прибывать трудовые мигранты из Узбекистана. Ранее стало известно, что всего в нашу страну приедут около 5000 граждан. Первые 250 человек уже прибыли в Витебскую область. Здесь для их приема подготовят необходимые условия. Ранее Александр Лукашенко заявил, что всех прибывших обеспечат жильем. Он отметил, что в белорусских деревнях есть более-менее нормальные дома. В МЧС рассказали, что с начала лета в лесах заблудились 68 человек, из них 9 дети. Большинство заблудившихся удалось найти. С сезоном возрастает число потерявшихся людей в природных экосистемах, при этом теряются люди во всех регионах. Сейчас одновременно идут поиски в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. ГАИ будет круглосуточно контролировать один из участков Минской улицы. Такое решение было принято после появления в интернете видеороликов с нарушениями. Некоторые водители оставляли свои автомобили на первой полосе улицы Щерса вблизи пересечения с проспектом Дзержинского. Поэтому в случае нарушения парковки автомобиль на данном отрезке инспекторы обещают привлекать эвакуаторы. И в завершение в службе 115 принимать звонки будут интеллектуальные агенты. До конца 2027 года в Минске планируется полностью обновить программное обеспечение контакт-центра 115. Сейчас готовится соответствующее техзадание. За первое полугодие этого года в контакт-центр поступило более 850 тысяч заявок. Основными темами звонков в этом году были уборка дворовых территорий и подъездов, вопросы с температурой горячей воды, ну и с учетом нынешней зимы было много звонков по уборке снега. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Большие друзья, Центр ФМ, дуэт из Беларуси Платон и Джули у нас в эфире. Мумин, вот такая вот красота здесь в Без 10.8 для тебя. Естественно, добро пожаловать в вечер яркой, солнечной музыки, лучшей музыки, танцевальной. Именно здесь у нас, лови ее впереди, с нами Бенни Бенази, The Chainsmokers и тот самый Аксвилл. Обещал ведь послушать его, Whatever Turns You On, сейчас и появится.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Бениос. Бенни Бенази у нас. Еще один час музыки завершает. Добро пожаловать в вечер. В прекрасный вечер музыки. Вечер вторника на Центр ФМ. И, конечно, двигаться дальше будем сообща, слушая все лучшее. Я же, в довесок ко всему, еще и продолжу заниматься своим любимым делом. Заряжать ту самую музыку, которую предлагаю слушать. Опять-таки вместе Кэшмир и Ультра Лав от него здесь. Грин Вельвет вместе с Медуза. Энима, Медуза и Маршмеллоу. Трек Where We Go на старте нового часа обязательно порадует. Ну а сейчас о погоде.
1: Погода на Центр FM.
0: 28 и малооблачно. Завтра в Бресте небольшой дождь, обещают в Гродно, 26 тепла. В Витебске 25 градусов, будет облачная с прояснением погода. Пасмурно в Гомеле и 27 тепла. В Могилеве завтра 26 градусов и облачно с прояснениями. И точно такая же погода ожидается в столице. В Минске 26 и облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек «Unique Moment». Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек «Unique Moment» на лейбле Camel Fat When the

Stars Align. Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии вокода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров. От техно и электро до хауса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжает свою резиденцию на Ибице, которая длится уже 7-й год.

0: Завтра во всех городах вещания центр ФМ без осадков, переменная облачность. В Бресте воздух прогреется до плюс 29-31 градуса. В Гродно плюс 27-29. В Гомеле от 28 до 30 тепла. В Витебске плюс 24-26. В Могилеве плюс 25-27. В столице завтра от 26 до 28 со знаком плюс. Переменная облачность. Осадков не прогнозируется.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Центр FM.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее Армин Ван Бюрен, Estate of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. For all the best.

Всем привет, вы на Центр FM, и это Estate of Trance. Я Армин Ван Бюрен, и это очередной эпизод. Сегодня новая музыка для вас от Грам, Кевин Деври, Эльки Кляйн и моего собственного трека Silver Panda. Также наш второй час сегодня это Ферри Корстен с его ежемесячным резидент миксом. Но сначала нечто очень-очень красивое от Грам. Это трек Walk Away.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр-ФМ, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM в танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on a State of Trance.

на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

0: Episode 597.
1: Guess what? Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Меня зовут Дон Диабло, и это Гексагон. Мы снова в эфире с большим выпуском. Приносим вам самую свежую хаус-музыку со всего мира прямо здесь и сейчас в футуристичном стиле. И да, у меня для вас особый сюрприз. Скоро выходит мой ремикс. Я всегда хотел сделать ремикс на одной записи потрясающей Бекки Джи. И я сделал это, превратил трек в хаус-бэнгер. Так что давайте насладимся, это мировая премьера. Погнали, Бекки Джи. Треком «Типа» в ремиксе от Дон Диабло. Выходит в эту пятницу по всему миру. Я очень рад этому, уже тестировал его в своих сетах, и он заходит на ура.

0: Becky G, Epa, Дан Яблович.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки, и это Гексагон с Дон Диабло. Хочу поставить вам еще один трек, который меня очень радует. Малик Мусташ, он из Бразилии. Теперь он сольный артист, раньше это был дуэт. Он создал этот трек во время путешествия по Европе, а мы очень рады поддержать его на его новом пути. Трек называется Baby Boy, и это мировая премьера на Центр FM в Гексагон.
0: This one's called Baby Boy, and it is a worldwide premiere.

0: the mix, we're taking off. Yes, indeed. Another artist from Brazil this week on our Hexhibition label.
1: В миксе с Дон Диабло на Центр FM в Гексагон. Радио современной электронной танцевальной музыки. И у нас еще один артист из Бразилии на этой неделе на нашем лейбле Hexhibition. Надеюсь, я правильно его произношу. Кайк Эксервальо. Трек называется «Свин». Он действительно качает. Это очередная мировая премьера и выходит на этой неделе в семье Гексагон.

Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. И прежде чем мы перейдем к демо-треку недели, давайте сыграем еще один трек. Это будет ретро-трек лейбла на этой неделе. Без лишних слов, он все еще звучит свежо. Вышел 3 года назад и называется Stalker Syndrome, что довольно точно описывает текст от проекта Spin-Off. Мне он очень нравится, и я хочу поставить его для вас еще раз.

0: Yes, indeed, that was the throwback track of the week. Spin-off Stalker Syndrome. The throwback Hexagon track, I should say. And yeah, right now it's time for the Demo Day track of the week.
1: А сейчас время для демо-трека недели. И у нас проект из двух человек, Рубен Гарсия и Рубен Пашон из Испании. Их проект сосредоточен на хаус-музыке, вдохновлен классическим рейв-звучанием, энергией старой школы и современной клубной музыкой. Они прислали нам трек под названием «Higher». Нам понравился, и мы представляем вам этот проект. Они известны как «Утопия 9.3». И это хаус-музыка, она классная, и это демо-трек недели. «Утопия 9.3» с треком «Higher». Погнали на Центр FM в
0: Гексагон. And indeed, it is a banger. And indeed, it's house music. It's classy. And it is the Demo Day track of the week. Hex, you know what to do. Utopia 93, Higher. Demo Day track of the week.
2: Hot new talent. Hot new music. The Demo Day track of the week. This is Utopia 93 and Higher.

0: Hexagon Radio.
1: Вы слушаете радиошоу «Гексагон» с «Дон Диабло» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
2: Реклама.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Итак, отдельно. Друзья, приготовьтесь, вы на Центр FM, и это Гексагон с Дон Диабло. Время для гостевого микса. Я говорю о Free Jack. Я очень рад этому, он вернулся с настоящими бенгерами. У нас не так много времени, так что давайте зажжем, давайте сыграем микс. Поехали. Free Jack в гостевом миксе на Гексагон на Центр FM. Всем привет, это Free Jack, и когда Дон попросил меня сделать гостевой микс для Гексагона, я просто не мог ему отказать. Так что этот микс наполнен эксклюзивными ремиксами и редакциями от меня, Free Jack, которые вы услышите только сегодня. Надеюсь, здесь найдется что-то для каждого. Do it now.

0: Ну вот и все вы на Центр FM Гексагон с Дон Диабло на этой неделе. Всем привет от Фриджа, гостевой микс, кого только что отыграл. У нас было такое насыщенное шоу, что у нас не осталось времени для чиллаут трека недели. Мы сделаем это в следующий раз. Я вернусь в то же время, на то же место, здесь, на Центр FM. Люблю вас, это Дон Диабло, берегите себя, увидимся, пока.
1: Вы слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С MaxLineом.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.